Откалисаци! Сеньор Хорес, Родриго Сантамара де Стивано де Лонго, а сио братре Альварес Антоне де Стивано де Лонго, а сеньор Хорес, Родригес Сантона де Лонго, Хорезо. Ой, повидан, сеньор Хорес, Родриго Сантамара де Стивано де Лонго. Не, спět, повидан, сеньор Хорес, Родриго Сантамара де Лонго, Хорезо, Перезо. Не, спět, ще, ну, добре, тебе власне. Йо, братре Альварес Антоне де Стивано де Лонго, повидан, Джасинту Хорезови, Перезови де Лонго, де Евхенио. Не, спět, добре, тебе. Humoriada.